Доброе утро, Саня. Алина у нас тоже оставила комментарий. Вторая успела сегодня второй быть. Доброе утро, ребятулечки, буйканы на месте. Хорошего денечка всем. Кирочки, приветики и обнимашки. Обнимаем крепко-крепко. Прямиком из студии Радио Рекорд Молдова. Вячеслав пишет нам «Буна, Буна, отменяться» и оставляет нам сердечки. Николай Бугур тоже вместе с нами. Доброе утро, банда. Чекан на связи. Всем желаю хорошего дня и удачи. Ваня, здесь

Н'Алеч. Доброе утро, надо отдышаться. Дышим все вместе, ничего страшного, бывает такое. Главное, что правильно, главное, что мы здесь все вместе в эфире. Главное, что есть уже утренние бодрые комментарии. Главное, что вы уже успели проснуться. И многие из вас это сделали. А значит, четверг обещает нам быть продуктивным. Хорошее настроение, надеюсь, у вас уже есть. Как минимум, учитывая ситуацию, которая сложилась утром, я думаю, вы могли сделать разницу. Видите, бывает и хуже. Кто-то бежит, кто-то опаздывает, кто-то и вовсе не приходит на работу. Поэтому, знаете, все в сравнении познается, как говорится. Кстати, о сравнении. Давайте сравним, какая погода ожидает нас сегодня, потому что вчера у нас была максимальная температура в 27 градусов, но сегодня синоптики обещают нам погодку чуть-чуть похолоднее, плюс 26 градусов, и это будет максимальная температура сегодняшнего дня.

0: Вчера, в принципе, была такая же ситуация. Вчера также синоптики нам обещали 0% вероятности, но по итогу пошел такой, знаете, я бы даже не назвала это летний дождь. Это скорее был даже немножко осенний дождь, потому что он был хоть и быстрый, но достаточно сильный. Поэтому исключать вероятность осадка все же не стоит, но зато будем знать, что и такое бывает. Да, бывает и такое, что хоть и обещают нам, точнее, не обещают нам дождя, дождь все равно начинается. Главное к этому быть готовым, да, как я, например, была абсолютно готова к тому, что вы точно напишете. Да, ну наконец-то.
1: Алло!
0: Да, ну наконец-то.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
1: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808-0-80. Фанкони Ривьера.
3: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
6: Dance лето
7: на рекорде.

0: Найти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
0: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
0: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и savurează-l. Jetour.md.
5: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Чалмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум», бельцы, улица Штефан Чалмари, 36.
6: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
8: Dance лето.
7: На рекорде.
8: Лето.

Дайте Виктору, пожалуйста, поговорить. Николай зіте. Да, мерси фрумос, Николай. Bună dimineața from Israel. Sagittarius, bună dimineața. Mai jos Anastasia ne salută. Bună, bună. Hello.

0: lor au piese foarte bune. Dar să înțeleg că asta e piesa de fundal, da?
1: Da.
0: Eu pot să încep, da?
1: Da.
0: Aha, ok, bine. Ну что, друзья, давайте узнаем гороскоп на сегодняшний день. У нас вообще такой интересный период, на самом деле, астрологический, да? Вчера у нас звездопад был, вчера было солнечное затмение, все это в кучу. Вот этот коридор затмений, я думаю, многие из вас его успели уже прочувствовать, потому что все же люди чувствительны к таким событиям. Вы можете быть более раздраженными, да? Вы можете быть более как-то чувствительными к тому, что происходит вокруг. Даже, я бы сказала, эмоциональность растет настолько, что вас, например, могут цеплять вещи, которые ранее совершенно не цепляли. Это абсолютно нормальное состояние, учитывая, что у нас столько астрологических событий происходит. Поэтому давайте узнаем гороскоп на сегодняшний день для того, чтобы знать, как стоит реагировать на некоторые вещи, а как ни в коем случае реагировать не стоит. И по традиции, конечно же, Овны, вы первые, и сегодня вы выросли в собственных глазах. У вас может произойти некое событие, которое явно даст вам крылья. Поэтому ждите и, да, будьте к этому готовы. Тельцы, звезды вам советуют дать близким больше свободы в принятии решений. Не стоит учить кого-то жизни, да, все мы знаем, как жить, поэтому лучше возьмите позицию наблюдателя. Близнецы, настойчиво подводите любые разногласия на работе к компромиссу. Если вдруг возникли эти разногласия, то лучше, знаете, чтобы вы были как тот самый честный судья. То есть постараться как-то сгладить это все и перевести в шутку. Рак, вам нужно отказаться от некоторых мероприятий, чтобы побыть наедине с собой. Слишком много вы взяли на себя в последний период, поэтому можете чувствовать даже легкие недомогания, проблемы со здоровьем и в то же время дикую усталость. Львы, вам стоит поступить по собственным амбициям. Если вдруг вы чувствуете, что вы можете свернуть горы сейчас, то сделайте это. Но если вы чувствуете, что вот пора отдохнуть, то обязательно возьмите себе выходной. Переходим далее к девам, которые вы можете загнать себя в такой угол, девы, что потом очень тяжело оттуда будете выходить. Поэтому не стоит делать все идеально, не надо быть настолько критичными к самим себе, да, лучше вот как-то вот немножечко отпустить всю ситуацию и позволить себе быть тоже иногда порой не идеальными. Далее у нас весы, и у весов самое время запланировать следующее путешествие, даже если предыдущее недавно закончилось. И после этого гороскопа весам Виктор думает, как хорошо, что жена у меня не весы, да? А то снова путешествие, о нет. Скорпионы, вам не стоит спешить форсировать события, дождитесь знака судьбы, и обязательно он придет. Стрельцы, посеянное сегодня даст вскоре хорошие плоды, вам нужно будет только дождаться, и вовсе в ближайший период для стрельцов терпение это будет как некая мантра, поэтому запаситесь им. Козероги, на всякий случай уточняйте любую поступающую информацию. Сегодня есть вероятность, что вы получите какую-то информацию, которая будет искажена. Водолеи, с самого утра вы будете полны сил и энергии. Используйте их с толком. Не стоит растрачивать себя на пустые разговоры и сплетни. Рыбы, вам ни в коем случае не нужно отпускать руки. У вас отличный результат, который буквально ждут вас за углом. Поэтому вот на последних 100 метрах не нужно уходить, да, от вашего результата. Дождитесь, делайте последний рывок и обязательно будете по итогу довольны своим результатом. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Самое время напомнить вам, что очень важно не просто его прослушать, но еще и все эти советы имплементировать в жизнь.
2: Acum, dacă e final de ora 7, horoscopul a fost enunțat, să vină și jinglul de ora exactă.

способны. Продолжим обязательно чуть позже, пока ловите следующий трек Beautiful Places. И не забывайте, что если вы хотите с нами поиграть, то вам надо дозвониться до нашего эфира.

0: 7654-107-9.
1: Танцевальная музыка как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы.
2: Dance Leta.

0: Шалонар and Abramtsova.
1: Noi am revenit, prieteni, am spus în 5 minuțele, e și fotografia încărcată și indiciile le putem repeta. Acum să vină comentariile din partea voastră. Ce avem astăzi în cutia neagră? Primul indiciu a fost adus din vacanța mea din nordul Africii. Controlul vamal a fost unul mai dificil, dar trecut fără careva probleme, doar că aparatul ăla care scanerul nu prea înțelegea ce este și am avut nevoie de vreo 3 verificări suplimentare, inclusiv și cu deschiderea genții. Și cam atât cu indiciile până la acest moment. Deci ar fi ceva care scanerul de la poliția de frontieră ar zice: op, op, op, op, stăm așa ușor, ia să mai verificăm că aici e ceva suspect. Așa, roza pustinii, suvenir scoică, sare de mare, piesoc în Sahara, breloc la chei, pistol brichetă, stea de mare, suvenir scorpion. Așa, deci indiciile care le-am enunțat și comentariile pe care le-am recepționat la acest moment. Răspunsuri corecte nu sunt la acest moment.
2: А, да? Нету еще, пока никто не угадал. Хотя я была уверена, что очень быстро придет правильный ответ. Будем ждать, чтобы вы сопоставили все подсказки, которые мы вам в этом часу будем давать, для того, чтобы вы написали правильный ответ. Мне кажется, вообще самая жирная подсказка — это то, что Виктор принес это из Туниса. Потому что, в принципе, этот город славится этим. Вот.
1: Да?
2: Да. Да, ну вообще, ну, но не то чтобы город, а давай скажем так, вот этот регион славится этим, вот именно эта часть Африки славится этим.
1: Это индичный грамот?
2: Да, ну так оно и есть.
1: Говори, знаем, ну индичный грамот мини.
2: Ну давай, давай, тогда дай ты какой-нибудь.
1: Ам платит 30 де динари.
2: Да, да.
1: Тунисень, да, динар
2: тунисень. Цена предмета, который у нас сегодня в коробке, примерно 180 лей.
1: Молдовенешт.
2: Да, за штуку.
1: 30 де динари около.
2: За штуку, да.
1: Аша. Э, бине. Am vrut să mai spun ceva, dar nu, e cam grăsuț, e cam zdrăvănel așa indiciul. Deocamdată nu vedem răspuns corect. Suvenir, statuie din fier, farfurie din ceramică, speția cacaito. Deci, apropo, necomestibil.
2: Da,
1: am
2: uitat
1: să spunem, necomestibil este ce.
2: Ну, еще одну подсказку я вам ранее, мини-подсказку дала, то, что я, например, это никогда в жизни не держала вот в таком виде в руках. Вот сейчас я вспоминаю, я это видела, то есть, так скажем, да, больше не могу сказать, но вот в таком виде я впервые это увидела и впервые держала это в руках. То есть это не что-то, что встретишь на каждом шагу или в любом магазине, или у нас в Молдове вот прям в общей доступности. Нет, все же это что-то необычное.
1: Да. Și ca să nu fiu așa prea complicat, deci am zis că e o combinație de două cuvinte și o prepoziție în interior. Deci dacă îmi scrieți cuvântul ăla care eu înțeleg, da, voi cunoașteți ce e asta, acceptăm și închidem jocul, știi?
2: Da.
1: Ăla care
2: al
1: doilea cuvânt.
2: Deci cuvântul ăla și gata. На всех языках звучит одинаково.
1: Da?
2: Ну, почти да.
1: Да.
2: Почти
1: Hai
2: да.
1: Să luăm așa, da. Deci în practică în orice limbă el sună la fel.
2: Da.
1: Așa, suvenir cu mâna Fatimei. Calian, trup camira, ulcior din ceramică, obiect din ceramică.
2: Кто-то написал нам вариант роза, да, вот чуть
1: роза
2: ранее.
1: Пустыни.
2: Роза пустыни. Расскажи, Виктор, информацию, которую ты мне сказал, потому что я лично сама не знала о том, что такое существует. Я думала, что роза пустыни – это что-то по типу хендмейда, который делают из соли и из песка. И клея в том числе, да, то есть из песка, соли и клея они делают такие, как бы, ну, как декорации пусть будут, да, но оказывается, что это делает сама пустыня, да, я правильно поняла?
1: Да, формация натурала дин гипс сау баритина местеката ку нисип, карате ка о флоре де трандафир. Аша се зиче. În fine, nu e asta, prieteni. Rămâneți cu noi, 9-14 minute, revenim în următoarea intervenție și vă oferim indicii și mai grase. Iulia a dat maximum 2 intervenții pentru viața cutiei negre astăzi pe care eu am pregătit-o.

0: Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Кредит всем призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит всем всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
2: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
3: Четыреста! 400 тысяч лев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.
4: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Fanconi Riviera представляет.
6: Тебе нравится мой вайп и мое начало.
5: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт Саян. Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Fanconi Riviera.
7: Рекорд Дэнс Радио. Реклама на рекорде 0 764

0: На рекорде.
1: Noi am revenit, bună dimineața, ora 9:25 de minute, cutia neagră în continuare. Aceasta este ultima intervenție care are să existe din cele spuse de Iulia. Veți ghici ce avem noi astăzi în interior. Dar eu cred că vom continua până la final de oră.
2: Da, așa. Ну, ты знаешь, просто пока ещё не прозвучали самые жирные подсказки. Потому что согласись, если мы говорим про Тунис, то много чего можно привести из Туниса. Ну, там есть куча вариантов. Вот ребята уже оставили такие.

0: комментарии, у меня сразу автоматически, конечно, это лилось в виде песни. Есть вариант 5 пончиков, есть вариант Bounty Trio. Виктор Михайлович пишет нам: вафельные трубочки с кремом с халвой. Ой, какие они вкусные были, но это неправильный ответ. Кукошный сахар, да, петушки на палочке. Мы говорили ранее об этом, но, к сожалению, это тоже неправильный ответ.
1: Так, май кантату.
0: Три кусочка колбаски.
1: И вот комментарий: три охотничьи колбаски.
0: Ну, это уже другие версии. Знаешь, есть версия 2.0, 3.0, Pro Version и так далее.
1: Там интересно.
0: Хорошо. Вариант, который... Я вам сразу скажу, есть правильный ответ.
1: Лайвезута чёрэ?
0: Да, правильный ответ есть. Только один, кстати, один единственный правильный ответ. Больше я не видела.
1: Да, я бы сказала, что я бы сказала, что я бы сказала, что я
0: Да. Așa
1: trei, trei, trei e răspunsul corect.
0: Da. Если мы говорим про число, то это и правда три. Три.
1: Таранки.
0: Три таранки, да, это правильный ответ.
1: Серега, на 10.29 văd mesajul și ăsta este răspunsul forță, te-i dau și o inimioară. Da, s-a jucat bine, aproape o oră de când am finalizat runda numărul 1 și am început runda numărul 2. Dacă, Iulia, dau o postare în Telegram, facem poftă pentru cei care adoră acest deliciu și aș crea în general un sondaj, pentru că, iată, și fetele de aici, băieții din oficiu, când au auzit că noi la radio vorbim despre aceste
0: delicii,
1: da, 3 la număr, au zis: cine nu iubește?
0: Nu,
1: Victor,
0: tu
1: ai spus că în mare parte bărbații, dar și noi iubim cumva. Eu am zis, dintr-o 100 de bărbați, spre exemplu, 90 le-ar plăcea. Dintr-o 100 de femei, cred că 20 ar iubi. E cumva mai mult asociată cu vânătoria, cu activități din astea mai periculoase, care se... De cum, pescuitul nu e tare periculos, dar trebuie multă...

0: поняли, что, кажется, вейкаперы голодные этим утром в эфире. Пишет нам Серега, говорит, да, я сразу понял по подсказкам, потому что тоже был постоянным клиентом, ну, у этого дядечки. Отлично, ага. Серега, молодец, что отгадал. Вот я очень рада, что есть еще кто-то, кто помнит эту точку. Былич Олег спрашивает, вот теперь вопрос, зачем Юле маленькой таранка? Да, ну, я уже все рассказала вам, какая связь, и да, это и вправду, как многие из вас написали, неожиданный факт про меня, но я и вправду очень люблю сухую вяленую рыбу. Вообще, любую, очень-очень-очень люблю и с удовольствием кушаю. Мне для
1: любишь
0: этого...
1: вяленую, да?
0: Да, мне для этого не нужен какой-то напиток, да, потому что чаще всего люди любят это сочетать с различными напитками. Я, например, могу вот так, мне ничего не нужно, дайте мне только рыбу, и все. Я просто люблю солененькое. Солененькое люблю. Да. Между соленым и сладким я бы выбрала соленое.
1: Майсератум пик, да?
0: Да, да.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Уилли Уильям.
4: Алле, алле, алле.
3: Hurts.
5: She says don't.
3: Orange Blue. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
6: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
8: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei! Până la 60 de luni, fără gaj! SEBO, amicul tău la credit!
9: Ищете место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал, 23/1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
10: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
11: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
12: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
13: Fanconi Riviera представляет.
14: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
13: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт Саян. Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Fanconi Riviera.
0: Record Dance Radio.
15: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
16: Дэнс лето
0: на рекорде. Новый трек.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Настя, 30 лет, первая.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
1: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808-0080. Фанкони Ривьера.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
6: Dance лето!
7: На рекорде.

0: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
1: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
0: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Hisense, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
5: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
6: Фанкони Ривьера представляет.
7: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
6: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Фанкони Ривьера.
8: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
2: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-1-179.
4: Dance лето.
3: На рекорде.

0: Lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-179.
4: Dance Lieta.
3: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! Максимум празднует 30 лет. Лови волну подарков при покупке встраиваемой техники, микроволновых печей и плит Ханса. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Лето призов начинается с детской и подростковой карты Mastercard Gold Teens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. Клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard Go Teens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
6: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежие продукты по низкой цене. С 13 по 16 августа. Розовые креветки 199 леев за килограмм. Медальон лосося 239 леев за килограмм. Маринованная свиная шея без кости 131 лей 90 за килограмм. И полутвердый сыр Гауда 114 леев 50 за килограмм. Kaufland дешево и хорошо.
7: Atenție, Bălțeni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
8: Кредит 7 призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит 7 всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
9: Фанкони Ривьера представляет.
10: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
9: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Фанкони Ривьера.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
12: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
14: Dance лето.
15: На рекорде.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка,
0: эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. One hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.

0: Реклама. Фанкони Ривьера представляет.
1: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
0: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808-0-80. Фанкони Ривьера.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
2: Record Dance Radio.

0: Музыка.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: здесь, на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.